0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27-29. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет расти.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34. 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 565.
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
13: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
13: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
14: Мне светло.
15: Застройщик ОСЗ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Мелихие 90-е. Веселый дэнс.
17: Медляки.
16: Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиования.ру.
18: 12+.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27-29. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет расти.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудкар

0: Новая дофаминовая коллекция роллов. Только в Food Garden.
1: Выбор хочу по Валентине Ильинина. ОГРН 319-554-3045-901.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 560-51-28-16.
4: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк». Проспект Комарова, 2/2.
5: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папиа Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53. Мира, 69. Корпус 3. 22-го партъезда, 51-Б.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
8: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: Радио «Ваня».

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. В Ленобласти завершают строительство участка высокоскоростной магистрали для тестирования. Известный турецкий актер кино и телевидения дебютирует в российском кинематографе. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. Ведомство выступило с идеей ограничить время, которое несовершеннолетние проводят со смартфонами, ноутбуками и другими устройствами. В документе говорится, что для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, в том числе подвижными играми, творчеством и общением в семье. Для них время, проведенное с устройством, не должно превышать 20 минут в день. Для детей 3-7 лет 1 часа в день, для детей 7-11 лет 1,5 часов, а для подростков от 11 до 16 лет 2 часов в день, пишет РИА Новости. Из документа также следует, что важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а еще зрительную и слуховую нагрузку на ребенка. В Ленобласти завершают строительство участка высокоскоростной магистрали для тестирования. Речь идет о безбалластном отрезке последнего поколения для проекта дороги Москва-Санкт-Петербург. На перегоне Саблино-Тосно под нагрузкой от проходящих поездов Сапсан оценят всю конструкцию железнодорожного пути. От земляного полотна до безбалластных плит, а также стыки и инновационные рельсовые крепления. Дорогу монтируют с точностью до 1 мм с помощью роботизированных тахеометров и собственного программного обеспечения, которое в реальном времени не сверяет положение плит с проектными параметрами. Высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом запустят в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Певица Бьянка анонсировала новый трек. На фестивале в Санкт-Петербурге она поделилась творческой новостью. Ее новая песня выйдет 31 июля. «Я сейчас в статусе свободной девушки, и я бы очень хотела найти свою любовь, но это все ерунда, потому что я прежде всего певица для своих поклонников. Я написала новый трек «Я машина, я насос». Он будет самым танцевальным и известным этим летом, это 100%, заявила артистка. Турецкий актер кино и телевидения Керем Бюрсин, известный широкому зрителю по сериалам «Постучись в мою дверь» и «Если сильно любишь», дебютирует в российском кинематографе. Это будет мелодрама под названием «Любовь вне расписания». Премьера намечена на февраль 2027 года. Сюжет пока держится в секрете, но обещана история о сложных отношениях двух людей, чьи чувства оказываются сильнее любых обстоятельств.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 13 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27-29. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет расти.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Лето, солнце и жара!
2: В Доброцен идти пора!
3: Нужно срочно закупаться!
1: Едем в Доброцен! Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
2: Доброцен! Значит, можно купить больше!
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро». Возрастная категория 6+.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама на радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
9: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-
9: 14 00 00.
10: Не светло.
7: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Радио.

0: Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: что ты любишь на радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Ник Роуз. Оставайся.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27-29. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет расти.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-716.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: При звонке с незнакомого номера нельзя включать демонстрацию экрана. Главной причиной тревоги у россиян стало ощущение неопределенности. Индонезия первой в мире начала использовать топливо из пальмового масла. Здравствуйте, в студии радио «Ваня» Алексей Акопов. Людям, позвонившим с незнакомого номера, нельзя сообщать коды из СМС и включать по их просьбе демонстрацию экрана на телефоне. В любой непонятной ситуации нужно немедленно прервать разговор. Об этом рассказал РИА Новости доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Если вам поступил звонок с незнакомого номера, не сообщайте неизвестным людям никаких кодов из СМС и не включайте демонстрацию экрана. Ни одна государственная или коммерческая организация не запрашивает коды из СМС, сказал он. Щербаченко отметил, что любую информацию от неизвестных необходимо перепроверять в официальных источниках и звонить на горячую линию организации, сотрудникам которой представился звонящий. При любой непонятной ситуации он посоветовал немедленно разговаривать. Договор прервать. Если человек успел назвать код или передать данные, эксперт рекомендует срочно сменить пароли и уведомить банк о возможном взломе, говорится в сообщении. Мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам бесплатную психологическую помощь от имени общественных центров. После согласия на консультацию жертве отправляют фишинговую ссылку для ввода личных данных. Главным источником тревожности среди россиян стало ощущение неопределенности и непонимание того, что будет дальше. Об этом рассказал врач-психиатр Андрей Хватков в интервью РБК. Специалист отмечает, что отсутствие ясности и невозможность предсказать будущее сильнее всего давит на психику человека. Индекс неопределенности, непонятности, что будет завтра, послезавтра, через месяц, через год – это основная база, заявил Хватков. При этом психиатр добавил, что повышенная тревога не всегда означает развитие паники. Она может проявляться в качестве усталости, раздражительности и постоянного напряжения, но не обязательно приводит к агрессивному поведению, уточняется в материале. Индонезия первой в мире начала использовать топливо с пальмовым маслом, заявил президент страны Прабова Субианта, пишет РБК. Запуск состоялся в городе Караванг в провинции Западная Ява. Государство запустило программу, которая подразумевает обязательное использование смеси дизельного топлива с 50% биодизеля на основе пальмового масла. Это не просто технологическое достижение, это доказательство того, что Индонезия может использовать собственные природные ресурсы на благо своего народа, сказал президент.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: радио Ваня.
1: Догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 13 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27-29. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет расти.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
9: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
10: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Тополиный пух. Жара. Июль.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
1: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 13 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27-29. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет расти.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-16.
0: Омск! Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия – сет мидий 649 рублей.
2: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
7: 12+.
8: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.
9: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. В Ленобласти завершают строительство участка высокоскоростной магистрали для тестирования. Известный турецкий актер кино и телевидения дебютирует в российском кинематографе. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. Ведомство выступило с идеей ограничить время, которое несовершеннолетние проводят со смартфонами, ноутбуками и другими устройствами. В документе говорится, что для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, в том числе подвижными играми, творчеством и общением в семье. Для них время, проведенное с устройством, не должно превышать 20 минут в день. Для детей 3-7 лет 1 часа в день, для детей 7-11 лет 1,5 часов, а для подростков от 11 до 16 лет 2 часов в день, пишет РИА Новости. Из документа также следует, что важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а еще зрительную и слуховую нагрузку на ребенка. В Ленобласти завершают строительство участка высокоскоростной магистрали для тестирования. Речь идет о безбалластном отрезке последнего поколения для проекта дороги Москва-Санкт-Петербург. На перегоне Саблино-Тосно под нагрузкой от проходящих поездов Сапсан оценят всю конструкцию железнодорожного пути. От земляного полотна до безбалластных плит, а также стыки и инновационные рельсовые крепления. Дорогу монтируют с точностью до 1 мм с помощью роботизированных тахеометров и собственного программного обеспечения, которое в реальном времени сверяет положение плит с проектными параметрами. Высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом запустят в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Певица Бьянка анонсировала новый трек. На фестивале в Санкт-Петербурге она поделилась творческой новостью. Ее новая песня выйдет 31 июля. «Я сейчас в статусе свободной девушки, и я бы очень хотела найти свою любовь, но это все ерунда, потому что я прежде всего певица для своих поклонников. Я написала новый трек «Я машина, я насос». Он будет самым танцевальным и известным этим летом, это 100%, заявила артистка. Турецкий актер кино и телевидения Керем Бюрсин, известный широкому зрителю по сериалам «Постучись в мою дверь» и «Если сильно любишь», дебютирует в российском кинематографе. Это будет мелодрама под названием «Любовь вне расписания». Премьера намечена на февраль 2027 года. Сюжет пока держится в секрете, но обещана история о сложных отношениях двух людей, чьи чувства оказываются сильнее любых обстоятельств.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27-29. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет расти.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта-профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
8: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
9: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Солнце, пляж.
11: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
10: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
11: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Наверное, это мой рай.
14: Искать его отражение.
13: Радио «Ваня» ближе и роднее.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной?

0: меня.
1: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 13 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27-29. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет расти.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Фа-фа-фаротека.
2: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
4: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
5: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: При звонке с незнакомого номера нельзя включать демонстрацию экрана. Главной причиной тревоги у россиян стало ощущение неопределенности. Индонезия первой в мире начала использовать топливо из пальмового масла. Здравствуйте, в студии радио «Ваня» Алексей Акопов. Людям, позвонившим с незнакомого номера, нельзя сообщать коды из СМС и включать по их просьбе демонстрацию экрана на телефоне. В любой непонятной ситуации нужно немедленно прервать разговор. Об этом рассказал РИА Новости доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Если вам поступил звонок с незнакомого номера, не сообщайте неизвестным людям никаких кодов из СМС и не включайте демонстрацию экрана. Ни одна государственная или коммерческая организация не запрашивает коды из СМС, сказал он. Щербаченко отметил, что любую информацию от неизвестных необходимо перепроверять в официальных источниках и звонить на горячую линию организации сотрудникам, который представился звонящий. При любой непонятной ситуации он посоветовал немедленно разговор прервать. Если человек успел назвать код или передать данные, эксперт рекомендует срочно сменить пароли и уведомить банк о возможном взломе, говорится в сообщении. Мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам бесплатную психологическую помощь от имени общественных центров. После согласия на консультацию жертве отправляют фишинговую ссылку для ввода личных данных. Главным источником тревожности среди россиян стало ощущение неопределенности и непонимание того, что будет дальше. Об этом рассказал врач-психиатр Андрей Хватков в интервью РБК. Специалист отмечает, что отсутствие ясности и невозможность предсказать будущее сильнее всего давит на психику человека. Индекс неопределенности, непонятности, что будет завтра, послезавтра, через месяц, через год – это основная база, заявил Хватков. При этом психиатр добавил, что повышенная тревога не всегда означает развитие паники. Она может проявляться в качестве усталости, раздражительности и постоянного напряжения, но не обязательно приводит к агрессивному поведению, уточняется в материале. Индонезия первой в мире начала использовать топливо с пальмовым маслом, заявил президент страны Прабово Субианто, пишет РБК. Запуск состоялся в городе Караванг в провинции Западная Ява. Государство запустило программу, которая подразумевает обязательное использование смеси дизельного топлива с 50% биодизеля на основе пальмового масла. Это не просто технологическое достижение, это доказательство того, что Индонезия может использовать собственные природные ресурсы на благо своего народа, сказал президент.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня». Если в окно...

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 13 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27-29. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет расти.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33 55 22.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
3: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
2: А что можно делать?
3: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
2: А официанты и администратор?
3: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
2: То есть можно начать проще?
3: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
2: Нормально.
3: Промокод Радио Ваня. 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
0: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 13 июля, в Омске возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27-29. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет расти.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня». Фудкарт.

0: дофаминовая коллекция роллов. Только в Food Garden.
1: Выбухачева Валентина Евгеньевна, ОГРН 319-554-3041.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
4: 5-650-52-18-16. Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
12: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
11: Прям так и написать?
12: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
11: А дальше?
12: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
11: Это уже похоже на нормального помощника.
12: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. В Ленобласти завершают строительство участка высокоскоростной магистрали для тестирования. Известный турецкий актер кино и телевидения дебютирует в российском кинематографе. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. Ведомство выступило с идеей ограничить время, которое несовершеннолетние проводят со смартфонами, ноутбуками и другими устройствами. В документе говорится, что для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, в том числе подвижными играми, творчеством и общением в семье. Для них время, проведенное с устройством, не должно превышать 20 минут в день. Для детей 3-7 лет 1 часа в день, для детей 7-11 лет 1,5 часов, а для подростков от 11 до 16 лет 2 часов в день, пишет РИА Новости. Из документа также следует, что важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а еще зрительную и слуховую нагрузку на ребенка. В Ленобласти завершают строительство участка высокоскоростной магистрали для тестирования. Речь идет о безбалластном отрезке последнего поколения для проекта дороги Москва-Санкт-Петербург. На перегоне Саблино-Тосно под нагрузкой от проходящих поездов Сапсан оценят всю конструкцию железнодорожного пути. От земляного полотна до безбалластных плит, а также стыки и инновационные рельсовые крепления. Дорогу монтируют с точностью до 1 мм с помощью роботизированных тахеометров и собственного программного обеспечения, которое в реальном времени не сверяет положение плит с проектными параметрами. Высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом запустят в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Певица Бьянка анонсировала новый трек. На фестивале в Санкт-Петербурге она поделилась творческой новостью. Ее новая песня выйдет 31 июля. «Я сейчас в статусе свободной девушки, и я бы очень хотела найти свою любовь, но это все ерунда, потому что я прежде всего певица для своих поклонников. Я написала новый трек «Я машина, я насос». Он будет самым танцевальным и известным этим летом, это 100%, заявила артистка. Турецкий актер кино и телевидения Керем Бюрсин, известный широкому зрителю по сериалам «Постучись в мою дверь» и «Если сильно любишь», дебютирует в российском кинематографе. Это будет мелодрама под названием «Любовь вне расписания». Премьера намечена на февраль 2027 года. Сюжет пока держится в секрете, но обещана история о сложных отношениях двух людей, чьи чувства оказываются сильнее любых обстоятельств.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Всегда на солнце.

0: погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Реклама на Радио Ваня.
4: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи — это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
5: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69-95-25.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Лето, солнце и жара.
9: В Доброцен идти пора.
10: Нужно срочно закупаться.
8: Едем в Доброцен. Ура!
10: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
9: Доброцен. Значит, можно купить больше.
11: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
12: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
13: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Просто такая сильная любовь.
15: Ты еще не знаешь.
14: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Тебе, чтобы увидеться, может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 24. Ветер восточный, северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Levanticore Service. Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.
2: Омск. Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Я больше не боюсь.
6: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
7: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама для слушателей старше 12 лет.
12: Мне светло.
13: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
14: Не светло.
15: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.ру.
16: Радио Ваня. Лето.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: При звонке с незнакомого номера нельзя включать демонстрацию экрана. Главной причиной тревоги у россиян стало ощущение неопределенности. Индонезия, первой в мире, начала использовать топливо из пальмового масла. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Людям, позвонившим с незнакомого номера, нельзя сообщать коды из СМС и включать по их просьбе демонстрацию экрана на телефоне. В любой непонятной ситуации нужно немедленно прервать разговор. Об этом рассказал РИА Новости доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Если вам поступил звонок с незнакомого номера, не сообщайте неизвестным людям никаких кодов из СМС и не включайте демонстрацию экрана. Ни одна государственная или коммерческая организация не запрашивает коды из СМС, сказал он. Щербаченко отметил, что любую информацию от неизвестных необходимо перепроверять в официальных источниках и звонить на горячую линию организации, сотрудникам которой представился звонящий. При любой непонятной ситуации он посоветовал немедленно разговор прервать. Если человек успел назвать код или передать данные, эксперт рекомендует срочно сменить пароли и уведомить банк о возможном взломе, говорится в сообщении. Мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам бесплатную психологическую помощь от имени общественных центров. После согласия на консультацию жертве отправляют фишинговую ссылку для ввода личных данных. Главным источником тревожности среди россиян стало ощущение неопределенности и непонимание того, что будет дальше. Об этом рассказал врач-психиатр Андрей Хватков в интервью РБК. Специалист отмечает, что отсутствие ясности и невозможность предсказать будущее сильнее всего давит на психику человека. Индекс неопределенности, непонятности, что будет завтра, послезавтра, через месяц, через год – это основная база, заявил Хватков. При этом психиатр добавил, что повышенная тревога не всегда означает развитие паники. Она может проявляться в качестве усталости, раздражительности и постоянного напряжения, но не обязательно приводит к агрессивному поведению, уточняется в материале. Индонезия, первой в мире, начала использовать топливо с пальмовым маслом, заявил президент страны Прабово Субианто, пишет РБК. Запуск состоялся в городе Караванг в провинции Западная Ява. Государство запустило программу, которая подразумевает обязательное использование смеси дизельного топлива с 50% биодизеля на основе пальмового масла. Это не просто технологическое достижение, это доказательство того, что Индонезия может использовать собственные природные ресурсы на благо своего народа, сказал президент.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Твое лучшее лето на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 24. Ветер восточный, северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясо много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
11: 12+.

0: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 24. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-16.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
8: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80. Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. В Ленобласти завершают строительство участка высокоскоростной магистрали для тестирования. Известный турецкий актер кино и телевидения дебютирует в российском кинематографе. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. Ведомство выступило с идеей ограничить время, которое несовершеннолетние проводят со смартфонами, ноутбуками и другими устройствами. В документе говорится, что для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, в том числе подвижными играми, творчеством и общением в семье. Для них время, проведенное с устройством, не должно превышать 20 минут в день. Для детей 3-7 лет 1 часа в день, для детей 7-11 лет 1,5 часов, а для подростков от 11 до 16 лет 2 часов в день, пишет РИА Новости. Из документа также следует, что важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а еще зрительную и слуховую нагрузку на ребенка. В Ленобласти завершают строительство участка высокоскоростной магистрали для тестирования. Речь идет о безбалластном отрезке последнего поколения для проекта дороги Москва-Санкт-Петербург. На перегоне Саблино-Тосно под нагрузкой от проходящих поездов Сапсан оценят всю конструкцию железнодорожного пути. От земляного полотна до безбалластных плит, а также стыки и инновационные рельсовые крепления. Дорогу монтируют с точностью до 1 мм с помощью роботизированных тахеометров и собственного программного обеспечения, которое в реальном времени не сверяет положение плит с проектными параметрами. Высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом запустят в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Певица Бьянка анонсировала новый трек. На фестивале в Санкт-Петербурге она поделилась творческой новостью. Ее новая песня выйдет 31 июля. «Я сейчас в статусе свободной девушки, и я бы очень хотела найти свою любовь, но это все ерунда, потому что я прежде всего певица для своих поклонников. Я написала новый трек «Я машина, я насос». Он будет самым танцевальным и известным этим летом, это 100%, заявила артистка. Турецкий актер кино и телевидения Керем Бюрсин, известный широкому зрителю по сериалам «Постучись в мою дверь» и «Если сильно любишь», дебютирует в российском кинематографе. Это будет мелодрама под названием «Любовь вне расписания». Премьера намечена на февраль 2027 года. Сюжет пока держится в секрете, но обещана история о сложных отношениях двух людей, чьи чувства оказываются сильнее любых обстоятельств.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 24. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня». Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
6: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
7: Пускай на улице жара! Вам в меховой дисконт пора! Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Я больше не боюсь.
9: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
10: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Лето. Чувство через край. Радио «Ваня».

Просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 24. Ветер восточный, северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
0: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53. Мира, 69. Корпус 3. 22-го партъезда, 51-Б.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
6: Реклама на радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
9: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
9: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
10: Не светло.
11: Застройщик ОСЗ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.
12: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: При звонке с незнакомого номера нельзя включать демонстрацию экрана. Главной причиной тревоги у россиян стало ощущение неопределенности. Индонезия первой в мире начала использовать топливо из пальмового масла. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Людям, позвонившим с незнакомого номера, нельзя сообщать коды из СМС и включать по их просьбе демонстрацию экрана на телефоне. В любой непонятной ситуации нужно немедленно прервать разговор. Об этом рассказал РИА Новости доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Если вам поступил звонок с незнакомого номера, не сообщайте неизвестным людям никаких кодов из СМС и не включайте демонстрацию экрана. Ни одна государственная или коммерческая организация не запрашивает коды из СМС, сказал он. Щербаченко отметил, что любую информацию от неизвестных необходимо перепроверять в официальных источниках и звонить на горячую линию организации, сотрудникам которой представился звонящий. При любой непонятной ситуации он посоветовал немедленно разговор прервать. Если человек успел назвать код или передать данные, эксперт рекомендует срочно сменить пароли и уведомить банк о возможном взломе, говорится в сообщении. Мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам бесплатную психологическую помощь от имени общественных центров. После согласия на консультацию жертве отправляют фишинговую ссылку для ввода личных данных. Главным источником тревожности среди россиян стало ощущение неопределенности и непонимание того, что будет дальше. Об этом рассказал врач-психиатр Андрей Хватков в интервью РБК. Специалист отмечает, что отсутствие ясности и невозможность предсказать будущее сильнее всего давит на психику человека. Индекс неопределенности, непонятности, что будет завтра, послезавтра, через месяц, через год – это основная база, заявил Хватков. При этом психиатр добавил, что повышенная тревога не всегда означает развитие паники. Она может проявляться в качестве усталости, раздражительности и постоянного напряжения, но не обязательно приводит к агрессивному поведению, уточняется в материале. Индонезия первой в мире начала использовать топливо с пальмовым маслом, заявил президент страны Прабово Субианто, пишет РБК. Запуск состоялся в городе Караванг в провинции Западная Ява. Государство запустило программу, которая подразумевает обязательное использование смеси дизельного топлива с 50% биодизеля на основе пальмового масла. Это не просто технологическое достижение, это доказательство того, что Индонезия может использовать собственные природные ресурсы на благо своего народа, сказал президент.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 24. Ветер восточный, северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отлично! Отличная погода!

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова 2/2.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро». Возрастная категория 6+.
7: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 24. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 24. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Да. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
10: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
11: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
12: Я больше не боюсь.
13: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
14: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
17: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: Реклама для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. О, Технолэнд. ОГРН 197-8470-06-0908, Санкт-Петербург.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00.
4: Не светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Пора

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 24. Ветер восточный, северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
3: 38 05 28.
4: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34, 35-33-34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН, 560-51-28-716.
10: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МВД России рекомендовали не переводить деньги на банковские карты физических лиц. Российские рыбаки могут получить возможность добывать и поставлять в магазины и рестораны свежего тунца. Взрослому человеку рекомендуется есть не более 0,5 килограмма арбуза в день. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В МВД России рекомендовали не переводить деньги на банковские карты физических лиц при совершении онлайн-покупок, чтобы не стать жертвой мошенников. В министерстве пояснили, что добросовестный продавец должен принимать оплату на расчетный счет юридического лица или индивидуального предпринимателя. Если покупателю предлагают перечислить деньги на личную банковскую карту, от такой сделки следует отказаться. В МВД отметили, что безопасность при онлайн-сделках зависит от соблюдения ряда правил, которые актуальны как для покупок внутри страны, так и за рубежом. Ведомство рекомендует вести переписку и оплачивать товары исключительно через официальный интерфейс маркетплейса. Российские рыбаки могут получить возможность добывать и поставлять в магазины и рестораны свежего тунца. Об этом рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Согласно проекту приказа Минсельхоза России, допустимый улов тунца в Восточной Сахалинской подзоне будет установлен уже на 2027 год. Это значит, что пробные партии товара могут появиться на отечественном рынке менее чем через год. Зверев напомнил, что ранее рыбаки могли добывать тунец только в качестве прилова в открытых районах Мирового океана в сотнях миль от российских портов. Тунца часто называют морской телятиной или морской говядиной за счет его внешнего вида, текстуры и вкуса. Эту рыбу часто употребляют в сыром виде или слегка прижаривают с двух сторон. И в завершении выпуска: взрослому человеку рекомендуется есть не более 0,5 килограмма арбуза в день, сообщил ТАСС доктор медицинских наук, председатель партии пенсионеров Эрик Праздников. Он уточнил, что за один прием не следует есть более 200-250 граммов ягоды. Такое количество позволяет получить пользу и свести к минимуму риск неприятных симптомов, сказал медик. При этом Праздников обратил внимание на то, что высокое содержание нитратов в арбузах может встречаться в любой период сезона, если производитель нарушал технологию выращивания, а не только когда они появились в продаже. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, мои дорогие, любимые, безумно по вам скучал, но отпуск имеет обыкновение заканчиваться, хотя, откровенно признаюсь, это была первая его часть. Меня зовут Андрей Шмурай, рад возвращению и свиданию с вами, дорогие слушатели «Радио Ваня». Уверен, многие с нетерпением, конечно же, ждали и возвращения нашей киношной игры, которая называется «Угадай фильм». Вы знаете, время прошло, а правила не изменились. Я, как всегда, включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, звоните 325-696, код города 812. Сегодня у нас советская музыкальная комедия. И в качестве подсказки по мотивам известнейшей оперетты. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Ваш сядь, что?
3: Отказать. Мне потомку знатного рода.
2: Абсюрд.
3: Она считает, что ей придется жить не с титулом, а с человеком.
2: Абсюрд.
3: И что богатство не заменит ей любви.
2: Абсюрд.
3: Нет, нет, нет. Пускай теперь сама выходит за меня замуж.
2: Это полный абсюрд.
1: Ну что, дорогие мои, если вспомнили, звоните 325-696, код города 812. Победителя сегодня поощрим фирменным шопером от «Радио Ваня». Прекрасный подарок, который актуален в любое время года, а в нынешнее, конечно же, как неотъемлемый пляжный аксессуар. Почему бы нет? Звоните, друзья, всем удачи!
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 24. Ветер восточный, северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Лето, солнце и жара.
7: В Доброцен идти пора.
8: Нужно срочно закупаться.
6: Едем в Доброцен, ура!
8: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
7: Доброцен, значит, можно купить больше.
9: Империя колодок, колодки на все автомобили.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
1: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53 42.

0: фильм.
1: Итак, друзья, приятно, что не заставил ждать тебя телефонный звонок после моего, так скажем, непродолжительного отсутствия, но тем не менее. Дозвонился к нам сегодня Леонид. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение ваш, Леонид?
2: Замечательное. Погода прекрасная. За окном лето. Какое еще может быть настроение?
1: Ой,
2: отличное.
1: Конечно же, соглашаюсь. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Давайте.
3: Ваше сиятельство.
4: Отказать. Мне потомку знатного рода.
3: Абсурд.
4: Она считает, что ей придется жить не с титулом, а с человеком.
3: Абсурд.
4: И что богатство не заменит ей любви.
3: Абсурд.
4: Нет. Пускай теперь сама выходит за меня замуж.
3: Это полный абсурд.
1: Итак, Леонид, как же называется эта замечательная музыкальная комедия?
2: «Принцесса цирка».
0: Угайдал!
1: «Принцесса цирка», бурные аплодисменты в вашу честь. А тот самый старый черно-белый, как назывался, помните?
2: Скорее всего, «Мистер Икс».
1: Ну, конечно, «Мистер Икс», именно о нем речь. И вот это все, я шут, я циркач, но все же.
2: Я там, что-то там с вельможами.
1: Всегда быть в маске, судьба моя.
2: Моя.
1: Вы, Леонид, вообще в цирке давно были последний раз?
2: Ой, честно говоря, давно, очень давно. Наверное, лет 10 прошло.
1: Все понятно. А как у вас дела обстоят с летним отпуском? Уже были?
2: Нет, планирую через полторы недельки поехать немножко по стране.
1: Чуть-чуть осталось ждать. А вы вообще сторонник какого отдыха, активного или пассивного?
2: В общем-то, пляжный отдых мне не интересен.
1: Ой.
2: Вот куда-нибудь там в лес, в тайгу, куда-нибудь на воду со спиннингом. Вот это замечательно. Или там по сопкам погулять. В общем, прекрасно.
1: Ой, я в плане активности с вами соглашаюсь, но у меня как бы немножко другая фишка. Я люблю смотреть всякие достопримечательности, интересные места. А на пляже я валяться не люблю. Если не сказать ненавижу. Хотя, конечно, воду обожают. Да так же, как и вы наверняка.
2: Вообще, интересности любые, они прекрасные, в общем-то. Страна у нас большая, столько всего интересного на ней находится. Ой, вы буквально от Сахалина и Камчатки до Калининграда. Жизни не хватит все пересмотреть, подозреваю.
1: Согласен с вами. Я еще и в Петербурге-то не все посмотрел.
2: Взаимно.
1: Леонид, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок фирменный шопер от Радио Ваня. Хотите кого-нибудь поприветствовать?
2: А, дочке своей хочу привет передать большой, огромный. Через пару дней, почему через пару дней? Послезавтра будет диплом получать. Всего ей замечательного в будущем. Ну и родственникам, кто меня услышит, тоже огромный привет и куча всяких пожеланий.
1: Уже закончила дочка? Диплом получает?
2: Да, все, закончили экзамены, сдали, диплом защитили. Теперь все, именно торжественный выпуск.
1: Я просто плачу, Леонид, в том смысле, завидую вам так по-белому, потому что мы ждем результатов зачисления. Мы ждем августа.
2: Ой, у вас еще все впереди. Ну, удачи вам именно туда, чтобы куда хотели, чтобы туда и поступили.
1: Спасибо огромное за звонок, за игру. Хорошего дня, Леонид.
2: Спасибо, и вам хорошего дня. Всего доброго.
0: Угайдай фильм на Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 24. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
9: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ваня. Радио «Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 13 июля, отмечается Международный день головоломки. Конечно же, дата выбрана не случайно. Дело в том, что сегодня родился венгерский архитектор и дизайнер Эрньо Рубик. Но давайте обо всем по порядку.
0: Пятое место.
1: Самые ранние следы головоломок находят в Египте и Месопотамии. На стенах пирамид и в манускриптах встречаются логические задачи. Одна из древнейших механических головоломок – стомахион, которую приписывают греческому математику Архимеду. В ней квадрат разрезали на 14 частей, и нужно было складывать из них разные фигуры.
0: Четвертое место.
1: Еще один пример. Гордиев узел. Его не могли развязать веками, пока Александр Македонский не разрубил проблему мечом. А в китайской культуре появился танграмм. Из 7 плоских фигур данов складывали самые разные силуэты.
0: Третье место.
1: В Европе логические задачи стали популярны среди ученых. В конце 9 века вышла первая в Европе книга головоломок. Сборник ирландского просветителя Алкуина. Задачи для развития молодого ума.
0: Второе место.
1: В 16-17 веках головоломки стали носить более развлекательный характер. Появились ребусы и анаграммы. В 18-19 веках расцвели механические головоломки и распутыватели. Например, китайские кольца. Нужно было освободить петлю из ряда колец.
0: Первое место.
1: И, наконец, знаковым событием стало изобретение в 1974 году венгром Эрньо Рубиком кубика Рубика. Эта трехмерная механическая головоломка стала не просто игрушкой, а объектом исследований математиков и инженеров и породила соревнования по спид-кубингу. Уже позже появились и другие механические новинки.
0: Великолепная пятерка. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Трехдневная рабочая неделя ждет россиян в конце 2026 года. Минимальный размер оплаты труда в России после повышения в 2027 году может составить от 29 до 31 тысяч рублей. Каждому третьему россиянину достаточно личного угла в квартире для счастливых отношений. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Трехдневная рабочая неделя ждет россиян в конце 2026 года. Об этом сообщил РИА Новости сенатор Айрат Гибаддинов. После этого с 31 декабря по 10 января включительно россияне будут отдыхать на новогодних выходных. Последняя рабочая неделя в 2026 году продлится с 28 по 30 декабря, сказал он. Таким образом, отработать придется всего лишь с понедельника по среду, после чего начнутся выходные. Ближайшая короткая рабочая неделя будет у россиян в ноябре. Как сообщил Гибаддинов, 3 ноября станет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня будет уменьшена на 1 час. В следующий день в России будут отмечать праздник «День народного единства». Минимальный размер оплаты труда в России после повышения в 2027 году может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Такую оценку ТАСС дал член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, официальный размер МРОТ на 2027 год будет утвержден в конце 2026 года. Эксперт отметил, что прогноз основан на оценках Минэкономразвития и мнениях специалистов. Машаров напомнил, что МРОТ является одним из ключевых социально-экономических показателей, поскольку влияет на уровень заработной платы, а также используется при расчете больничных, пособий и других социальных выплат. И в завершении выпуска: каждому третьему россиянину достаточно личного угла в квартире для счастливых отношений. 20% вообще не испытывают потребности в уединении, а 12% задерживаются на работе ради него. Об этом газете.ру рассказали в пресс-службе девелопера Level Group по итогам исследования. Согласно опросу, 34% россиян считают, что для комфортной жизни с партнером им достаточно собственного уголка в общей квартире. Еще 30% хотели бы иметь и личный угол, и отдельную комнату, а 24% уверены, что для сохранения комфорта в отношениях необходима именно отдельная комната. И лишь 12% признались, что личное пространство для них не имеет большого значения. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 24. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень. И мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло.
7: Реклама.
8: Для слушателей старше 12 лет.
7: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо.

0: ставить компьютер.
1: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
0: А что можно делать?
1: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
0: А официанты и администратор?
1: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
0: То есть можно начать проще?
1: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
0: Нормально.
1: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе.

0: иду ко дну.
1: Один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
2: Поскольку продолжается чемпионат мира по футболу, жаль, конечно, что без участия нашей сборной, однако захотелось почему-то назло всем вспомнить несколько выдающихся фильмов на эту тему. И всю текущую неделю на радио Ваня футбольная киноколлекция. Я, как человек, мягко говоря, далекий от футбола, все-таки могу назвать несколько выдающихся имен, которые знает весь мир. Ну, скажем, братья Старостины, Эдуард Стрельцов, Всеволод Бобров. Простите, не хочу обидеть фанатов, если кого-то упустил, но первое имя, которое всегда приходит мне в голову, когда речь заходит о советском российском футболе, это, конечно, Лев Иванович Яшин, выдающийся голкипер. Именно байопик о нем и предлагаю всем вспомнить сегодня, а кто-то, может быть, его еще и не видел. Фильм называется «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Там все началось в том далеком 49-м году, когда, заменив знаменитого футболиста Хомича, молодой вратарь Яшин играет первую игру в основном составе московского «Динамо» и пропускает стыдный гол в пустые ворота. И в фильме рассказывается о том, как начинающему спортсмену предстоит многому научиться и преодолеть множество трудностей, прежде чем стать всемирно признанным вратарем, известным молниеносной реакцией и потрясающим видением поля. Лично для меня, еще раз повторюсь, для человека, который не является страстным поклонником футбола, фильм показался очень интересным, интригующим и, главное, показывающим жизнь отличного спортсмена. Кино на вечер. Лев Яшин, вратарь моей мечты. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Героиня одного классического фильма говорила, что я бы хотела выйти замуж за японца. Отвечая на вопрос, почему же? Потому что у них самые передовые технологии. Но все течет, все меняется, и сейчас впереди планеты всей. Не хочу обижать страну восходящего солнца, но сейчас чего греха таить, впереди планеты всей, конечно же, Поднебесная. Я опять говорю о китайцах. Но вы знаете, эти самые технологии зачастую могут давать сбой, потому что роботы. Дело было на одном из концертов. Что придумал этот парень? Зовут его Ван Лихом, и он убедился, выступая, что роботизированная группа поддержки вполне может дать сбой. Да, действительно, на сцене с певцом присутствовали два танцующих робота, но один из гуманоидов неожиданно дал сбой. Он потерял равновесие, пошатнулся и врезался в ноги артиста. Необычное происшествие немало насмешило зрителей, да и сам Ван Лихом не удержался от улыбки. Однако, молодец, надо отдать человеку должное. Он не растерялся, вернул робота в исходное положение и заботливо спросил: «С тобой все в порядке?» Кроме того, артист напомнил машине, что впереди еще одна песня, и нужно как-то постараться доработать до конца, теперь уже без поломок. Что творилось в зале, друзья мои? Поскольку певец говорил это все с абсолютно непроницаемым лицом, и это вызвало еще больше аплодисментов у смеха и зрителей, которые по достоинству оценили такое вот самообладание. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 24. Ветер восточный, северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
9: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
10: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
11: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова 2, дробь 2.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
16: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
15: Прям так и написать?
16: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
15: А дальше?
16: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
15: Это уже похоже на нормального помощника.
16: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
17: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 24. Ветер восточный, северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Чувство вкуса постоянно приведет.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро». Возрастная категория 6+.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
5: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня.
8: Радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Дмитрий Исхаков, бывший супруг Полины Гагариной, нередко делится с подписчиками размышлениями о жизни. На этот раз поводом для очередного поста стала велосипедная прогулка, после которой фотограф решил рассказать о своих планах на будущее. «Понял, что хочу жениться. Ребенку нужна мать, а мне, получается, жена. Такая вот логическая цепочка выстроилась», — написал Исхаков, признавшись, что задумался о рождении еще одного ребенка. Однако дальше он усомнился в собственной готовности к новым чувствам. «Это же надо влюбляться, а я не помню, как это делать. Может, глупости все это? Мне уже 48 лет. Кто-нибудь вообще сейчас еще влюбляется или нет? Как это все работает?» Гагарина ответила бывшему мужу в комментариях в свойственной ей ироничной манере. «Димон, для начала нужно забыть меня, а это невозможно», после чего прозвучал мефистофельский смех. Певица и фотограф, напомним, расстались более 5 лет назад, однако ради дочери Мии сохранили теплое общение. Причиной развода Дмитрий назвал расхождение жизненных приоритетов. По его словам, он полностью растворился в отношениях, тогда как артистка в этот период сосредоточилась на карьере. Однако Гагарина и Исхаков часто появляются вместе на семейных праздниках. В прошлом году Дмитрий не пропустил день рождения бывшей жены и лично поздравил Полину. Как здорово!

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актриса Зендея, известная по роли MJ в тетралогии о Человеке-пауке, раскрыла, какая реплика из всей супергеройской франшизы прочно вошла в ее повседневную жизнь. Как выяснилось, это не слова ее экранного возлюбленного Питера Паркера, а характерное выражение Тони Старка, Железного Человека, которого сыграл Роберт Дауни-младший. Этим наблюдением Зендея поделилась в совместном интервью с коллегами по фильму Томом Холландом и Джейкобом Баттеланом. Обращаясь к Холланду, который является не только ее партнером по съемочной площадке, но и избранником в жизни, кинозвезда сделала неожиданное признание. «Ты сейчас скажешь, типа, нет, ты так не говоришь, но я иногда так делаю. Я говорю, ну ты и облажался», — приводит ее слова Entertainment Weekly. Холланд без промедления подтвердил. Эту фразу его возлюбленная часто повторяет. Сама же Зендея уточнила, что считает выражение весьма забавным и употребляет его скорее в шутку, чем всерьез. И я так понимаю, что ее избранник не обижается.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Омске без существенных осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 24. Ветер восточный, северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудкарт.

0: шведов аминовая коллекция роллов. Только в Food Garden.
1: Ибухачева Валентина Евгеньевна, УГРН 319-554-3045-901.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
2: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5-650-1-28-716.
5: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33 55 22.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
8: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага в МФЦ.

0: месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
0: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
4: Алло!

0: двадцати за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 13 июля, отмечается Международный день головоломки. Конечно же, дата выбрана не случайно. Дело в том, что сегодня родился венгерский архитектор и дизайнер Эрньо Рубик. Но давайте обо всем по порядку.
0: Пятое место.
1: Самые ранние следы головоломок находят в Египте и Месопотамии. На стенах пирамид и в манускриптах встречаются логические задачи. Одна из древнейших механических головоломок – стомахион, которую приписывают греческому математику Архимеду. В ней квадрат разрезали на 14 частей, и нужно было складывать из них разные фигуры.
0: Четвертое место.
1: Еще один пример. Гордиев узел. Его не могли развязать веками, пока Александр Македонский не разрубил проблему мечом. А в китайской культуре появился танграмм. Из 7 плоских фигур данов складывали самые разные силуэты.
0: Третье место.
1: В Европе логические задачи стали популярны среди ученых. В конце 9 века вышла первая в Европе книга головоломок. Сборник ирландского просветителя Алкуина. Задачи для развития молодого ума.
0: Второе место.
1: В 16-17 веках головоломки стали носить более развлекательный характер. Появились ребусы и анаграммы. В 18-19 веках расцвели механические головоломки и распутыватели. Например, китайские кольца. Нужно было освободить петлю из ряда колец.
0: Первое место.
1: И, наконец, знаковым событием стало изобретение в 1974 году венгром Эрньо Рубиком кубика Рубика. Эта трехмерная механическая головоломка стала не просто игрушкой, а объектом исследований математиков и инженеров и породила соревнования по спид-кубингу. Уже позже появились и другие механические новинки.
0: Великолепная пятерка.

0: Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Еще раз всем привет, и это наша рубрика об отношениях. История, которую хочу рассказать сегодня, лишний раз доказывает: любви все возрасты покорны. Да, прописная истина, но она время от времени подтверждается. Эта парочка живет в Малайзии. Их зовут Че Зайнун Че Ахмат и Хазлан Хаджар. Счастье свое женщина нашла еще 10 лет назад, когда начала общаться в интернете. Мужчина был значительно старше ее. Но она так была очарована его мудростью и спокойствием, что без оглядки влюбилась, и парочка поженилась. Хотя очень многие, конечно, воспринимают их как отца и дочку, а может быть даже и внучку. Все дело в том, что Зайнун 32 года, а Хазлану аж 80. Но, вы знаете, супруги не обращают никакого внимания на негативные комментарии. Они счастливо живут, растят двоих детей, а пожилой муж ведет здоровый образ жизни и прекрасно себя чувствует. Однако женщина советует всем, и особенно молоденьким девушкам, хорошенько подумать, прежде чем вступать в браки с такой значительной разницей в возрасте. Она считает, что подобные отношения требуют эмоциональной зрелости, терпения и готовности к компромиссам. Иначе сохранить семью будет очень сложно. Конечно же, она права на все 100%. Кстати, эти советы подойдут не только людям с разницей в возрасте, а, как мне кажется, вообще всем супругам. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: С мясной лавкой Сибколбасы. Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
2: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Радио Ваня.

0: быть рядом.
1: Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня.

потихоньку влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на радио Баня.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен, ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен, значит, можно купить больше.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Поскольку продолжается чемпионат мира по футболу, жаль, конечно, что без участия нашей сборной, однако захотелось почему-то назло всем вспомнить несколько выдающихся фильмов на эту тему. И всю текущую неделю на радио Ваня футбольная киноколлекция. Я, как человек, мягко говоря, далекий от футбола, все-таки могу назвать несколько выдающихся имен, которые знает весь мир. Ну, скажем, братья Старостины, Эдуард Стрельцов, Всеволод Бобров. Простите, не хочу обидеть фанатов, если кого-то упустил, но первое имя, которое всегда приходит мне в голову, когда речь заходит о советском российском футболе, это, конечно, Лев Иванович Яшин, выдающийся голкипер. Именно байопик о нем и предлагаю всем вспомнить сегодня, а кто-то, может быть, его еще и не видел. Фильм называется «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Там все началось в том далеком 49-м году, когда, заменив знаменитого футболиста Хомича, молодой вратарь Яшин играет первую игру в основном составе московского «Динамо» и пропускает стыдный гол в пустые ворота. И в фильме рассказывается о том, как начинающему спортсмену предстоит многому научиться и преодолеть множество трудностей, прежде чем стать всемирно признанным вратарем, известным молниеносной реакцией и потрясающим видением поля. Лично для меня, и еще раз повторюсь, для человека, который не является страстным поклонником футбола, фильм показался очень интересным, интригующим и, главное, показывающим жизнь отличного спортсмена. Кино на вечер. Лев Яшин, вратарь моей мечты. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Героиня одного классического фильма говорила, что я бы хотела выйти замуж за японца. Отвечая на вопрос, почему же? Потому что у них самые передовые технологии. Но все течет, все меняется, и сейчас впереди планеты всей. Не хочу обижать страну восходящего солнца, но сейчас, чего греха таить, впереди планеты всей, конечно же, Поднебесная. Я опять говорю о китайцах. Но вы знаете, эти самые технологии зачастую могут давать сбой, потому что роботы. Дело было на одном из концертов. Что придумал этот парень? Зовут его Ван Лихом, и он убедился, выступая, что роботизированная группа поддержки вполне может дать сбой. Да, действительно, на сцене с певцом присутствовали два танцующих робота, но один из гуманоидов неожиданно дал сбой. Он потерял равновесие, пошатнулся и врезался в ноги артиста. Необычное происшествие немало насмешило зрителей, да и сам Ван Лихом не удержался от улыбки. Однако, молодец, надо отдать человеку должное. Он не растерялся, вернул робота в исходное положение и заботливо спросил: «С тобой все в порядке?» Кроме того, артист напомнил машине, что впереди еще одна песня, и нужно как-то постараться доработать до конца, теперь уже без поломок. Что творилось в зале, друзья мои? Поскольку певец говорил это все с абсолютно непроницаемым лицом, и это вызвало еще больше аплодисментов у смеха и зрителей, которые по достоинству оценили такое вот самообладание. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если душу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз. Осталось.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,